Ночи жабы с нами разум совещить и сверховить. И выпискуйте рулады, и вялкуйте слабы.